0: Volvemos a preescolar, o sea, es que es...
1: Рисованный герой, лево, рисованный путь.